помню горечь, кусаться. Стало писано и висая, о побли шамо министа. Обери вам и там, у тебя сумита. No be everywhere you go, follow the leader, the blue. No be everybody, we follow the leader, the blue. Oh, me, let me,